За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрой метель мечется. Воздух пахнет стылым морем,

нужно, чтоб не заснуть в снегах. Февральской ночью в южной, торжественной, как Бах.

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки желанный покой, будний день почтальон. Четки не твердой рукой и малиновый звон. Был у меня на окне в банке нежный цветок. Я стебельки много дней поливал и берег. Там из окна иногда наблюдал за детьми. Думал, как ловко беда управляет людьми. Детям не скажет никто, и потребности нет. Им понимать видно, что нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет.

лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях?

на врагов крупнее жажду по зубам и по уму. Мне из них понятен каждый, я не ясен никому. Я за ними наблюдаю, изучаю каждый шаг. Вы, друзья, мне много дали.

Если враг меня похвалит и растопит старый лед, значит, с другом прозевали мы ошибку недолет. Враг меня работать учит и спасает от тоски. Нет друзей, вернее, лучше, чем заклятые враги. Среди сует и передряг нас жизнь порою вознесет. И верный друг, и верный враг.

сердца для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбили

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил

не воротятся назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном.

кому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем.

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает, уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам.

Завалит меня, завалите меня антарктическим льдом, но верните меня.

скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой.

поезд скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. А когда настанет утро с новой радугой, тревогу припадешь

заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. До свидания, до свидания. Между прочим,

0: Не поиской заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой.
1: Королева Нила, помню, говорила: у зеленой пальмы мне на берегу я бы вас просила

Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло.

Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло.

берегла и спасала. Мне и вправду везло. Только это

Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?

Наплывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разливаясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет,

земли. Два привидения только что прошли, глаза мертвы, давно уста увяли. Расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

0: всех.
1: Начинается программа «Два ручных гиппопотама, разделивших первый приз».

скрипке обезьяна играет на фортепиано. Обезьяна на фортепиано. По проволоке дама идет, как телеграмма. Дама

белый шут и рыжий шут. Разговор такой ведут: где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, от красный помидор, где купили вы, сеньор, от красный помидор. Вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос. Это собственный мой нос. Негритянка Мэри Грей.

Желто-красное это кино, сентябрем разукрашенной скуки. Я закончил смотреть.

Тихим вечером, звездным вечером, ходит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, и в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой Истрою, мне бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания губы девичьи и глаза. Нам ли сетовать на скитания, в сотый раз покинув вокзал? Вот вагон качнул звезды низкие, и бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Зазвенигород, тучи тянутся под подлипками.

море синее, мчатся белые поезда. А на севере тонут в инее предрассветные города. По земле тебя не разыскивать, изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая,

Не жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол.

Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотокор, чтобы наши светотени сквозь

родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз увидимся.

домик на юге Германии. Сон, обывательский бред. Если б я знал все заранее,

заплутаю в обмане, сам не желая того, не рассказать мне, Германия, вам про себя самого. Сколько пытался, так где уж там, если так долго меня помнит немецкая девушка, и все не может понять,

зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь, и ничего не поделаешь, как бы мне не было жаль.

идет. Сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

кларнет пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнет...

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Простеганные ветрами и сбоку и в упор, приятели с памяти встают разбойными корветами, вернувшимися в порт. Покуривают трубочки, салют. Покуривают трубочки, салют. Моя ж дорога синяя летит за острова, где ждет меня на выгнутой горе. Подернутая инеем пожухлая трава и пепел разговоров на заре. И пепел разговоров на заре. Так вот обломок с шпаги, переломанная сталь, вот первое дыхание строки. Вот чистый лист бумаги, вот непройденная даль, и море вытекает из реки. И море вытекает из реки. Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот.

коварства в мире лучше от страха стать золою в зале, чем уяснить, что ты лишь случай, прекрасный случай на земле, когда проводишь

моим с тобою хорошо. Нет в мире высшего блаженства, чем осознание пути, когда достигнув совершенства, ты все.

Ночами долго курят астрономы, колышет космос звезд.

Вскипают бури неземной любви. Какой корабль надеждой окруженный рванется разузнать, что там в огне? Какие убиваться будут жены сгоревших

кораблей. Но кто-нибудь опять начнет атаки, чтоб засветить открытий фонари. Но ты держись подальше этой драки, но ты не открывай меня, сгори.

улыбки легкие, души причудливый наряд. Во мне мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая. Звучит легко и плавно он, дыханье времени живое в триолях медленных его. Плывет мотив над головою,

и остается мне на вас смотреть, радовать уставшие глаза. А когда закроются, мне не стереть ваш прекрасный лик и образа. Наверное, рано предвидеть разлуку, пусть

идет сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

И ты приди сюда, и в холод, и в жару, на высокую планету простаков. Розовеет к вечеру Дангузарун, Эльбрус пошит из красных

тропа, разобрать я в снегопаде не могу. И ты представь, что не лежит вдали Москва, и не создан до сих пор еще Коран. В мире есть два одиноких существа, человек, и это белая гора.

разобрать я в снегопаде не могу. Но с вершины через скальные ножи ты посмотришь вниз, как с мачты корабля. Под ногами что-то плоское лежит и печально называется земля.

И лес прозрачен, словно вымытый, и в стылом поле дремлют озими, и огоньки по краю вышиты.

сердца для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбили

облаке уснули. Надоел он нам, промолвили, надоел он нам, промолвили. Батюшки, а он еще ребенок, очи вдруг потупили едва.

табака и аромата иглы, где дорога к Богу простонал. Лавочка на берегу далеком,

приоткрытая в окошке, от камина веяло теплом. Подарите мне надежд немного,

Через скальные волчьи ворота мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти, и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так запритишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты, и пока еще крепки в беде. Но смотри, поднял руки заката,

0: за волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь, открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь.
1: Случай у метро «Площадь революции», перешедший в случай на 15-й Парковой улице. Или рассказ женщины. Он за мною, видно, шел, взял за локоть: «Слушай, Люся, будет очень хорошо, я живу в отдельном люксе». У него усы густы, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. Я не Люся, говорю, а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и такие мне не пара. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала. 10 лет сидела я, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то. 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. Не смутился он ничуть, только глазом гладит платье. Я за вечер заплачу, сколько за год тебе платят. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Я авоську суму из руки переложила, кавалер своему меж букашек засветила. Мне до щелковской метро, а от щелковской автобус, а в авоське 6 кило овощных консервов глобус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него не тревожа постаралась, от получки от его трешка мятая осталась. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала. 10 лет учила я сверхсигаретное чего-то. 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. На плите чаек стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим ГАИ громко частников ругает. Глянув телек, дым и чат, поколенье молодое, все с гитарами кричат, как перед большой бедою. Собрала я со стола своего пригрела Пашку, все-таки мал я дала тому гаду меж букашек.

Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда.

поезде трубят, кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем с

гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь.

На майский вальс. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти?

На заре стартуют корабли, гром трясет окрестные дороги. От земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь черный.

не миновать. Если быть, приснись своим знакомым, а живым вернешься, то опять поцелуй траву у космодрома. Мы построим лестницу до звезд,

потом на чужих грохочущих рассветах. До свидания, плавится бетон. На земле под белой ракетой мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны.

Протекших дней очарование. Мне вас душе не возвратить, в любви узнав одни страдания. Она утратила желание и вновь не просится любить.

года бесчувственно провесть, и в край для горестных недальный, под глаз молитвы погребальный,

Пни сны молодые не забродят, опять с надеждой не мирят. В садах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят и страстных слов не говорят.

Когда бесчувственно провесть и в край для горестных недальный, под глаз молитвы погребальный,

Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу у двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш. Входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим солнце, звездный дым, любовь себе придумаем в полмира. И журавлями в облака надежды пустим, а пока входи. Мы потолкуем, друг.

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез?

А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дома согреть свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего и не пишется. Хоть бы раз суета нас свела, пусть больными, плешивыми. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. А с чего бы казалось хандрить? Ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если б все были живы мы. А какая бы встреча была, если б все были живы мы. Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго не видимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго.

эта зима от нас совсем ушла. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной землей

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Чиновник чужое письмо откроет и станет читать, пока не заплачет. И радостью чьи-то расстроит его, и долго не будет он спать и думать иначе. Иначе, чем думал все эти года, когда ничего для себя, а все лишь отчизне.

по дереву летит листва, а их все нет, все нет. И будут ли теперь? Ах, лучше бы было не трогать письма и тихо скончаться, как жил чиновником смирным, и быть погребенным почетно весьма за то, что исправно служил не шельмой трактирным. Но вдруг ему вздумалось, что далеко в неведомом городе Н его ожидают, а с места сорваться совсем нелегко зимой, как

со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, над бы лампочку повесить. Денег все не соберем.

не впопад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь,

Будет локон стекать в пляске бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крыши снега.

памяти твое лицо. И далеко, в краю счастливом, страна цветов, земля людей,

людей и слушает радист бессмеянный и чей-то плач, и чей-то смех. Всю ночь кружатся над антенной последний дождь и первый снег. И нет тебя, и слава Богу, что здесь один. Плыву без сна, что это тяжкая дорога. Тебе никак не суждена. Минуй тебя вся эта нежить, будь все печали не твои. Приди к тебе вся моя нежность, радиограммой Зефаим. И в час полуночный и странный, не прячь от звезд свое лицо, смотри на пальцы безымянном, горит полярное кольцо. И женщины, глядящие с фотографии, незримо несут нелегкую арктическую вахту вместе с своими мужьями, женихами, любимыми.

позорно, станешь ты музыкантом придворным. Будешь вдоволь есть и пить, стану я тебя любить. Нет, король, фальшивый.

боя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит. Уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

находит дом с названием «Разлука». И ты уходишь весело, легко.

дай им повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

0: Она мне ясно говорит, что лишь для физики открыт душевный мир ее волнений и терзаний. А я ей ясно говорю, ты погляди-ка на зарю, побродим мимо крупноблочных зданий. Она мне говорит, я извиняюсь, в науке я немедля удаляюсь. И цель моих настойчивых расспросов известный русский физик Ломоносов. Тут вспоминаю я при ней, он не знаком с Лавуазье, но оба в колбах что-то темное варили. В один и тот же день и час они закон нашли для нас, как будто в самом деле сговорились. Вот так я говорю, и мы с тобою могли бы жить единою судьбою. Она мне ждет меня один философ, не слабый русский физик Ломоносов. Ну хорошо, я говорю, я сам себя перекую, я стану физиком, борцом и патриотом, чтоб протекали наши дни, как у Кюри с его Мари, хотя бы как у Бойля с Мариотом. Она мне, уберите ваши руки, мне чужды все подобные науки, и не таких касается вопросов известный русский физик Ломоносов. Тут я догадываться стал, что уж давно и неспроста все ходит мимо и поглядывает косом. Ни аспирант, ни ассистент, ни успевающий студент, очкарик тихий Мишка Ломоносов. Она уже теперь его невеста, а я с печалью обхожу то место, где каменный не ведает износу великий русский физик Ломоносов.
1: Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает звеня. Самолет улетает на юг.

налево разлегся Тибет, и виднеется справа Сибирь, и тоска по тебе, и холодные руки судьбы, азиатские желтые реки, азиатские белые горы. Раз увидел, так это навеки.

люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Я с друзьями хожу и пою, я зарю бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что висят перед нами стеной, я плыву к тебе как ледокол, оставляя, представь, за спиной.

0: старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде.
1: Первый снег на землю падал тихо. Умирание снега на земле. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Первый снег на землю падал тихо. Вымирание снега на земле. Алый снег на душу опускаясь, уж не тает волшебством объят. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. Алый снег на

И теперь, махнув рукой, в дорогу прошлому скажу спасибо, отче. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. И теперь, махнув рукой в дорогу, прошлому скажу спасибо, отче. Прошлому скажу спасибо, отче.

глупо потому, невзгоды, неудачи прощаю сам себе, как выигранный бой. Не стану я кроить судьбу свою иначе, я не скучаю ни в толпе, ни сам с собой. Я глупо потому, молчу, не возражаю, когда меня винят и вешают ярлык за почести и чин. Не дал бы ни гроша я,

глупо потому, не вижу в наслаждениях ни цели жизни и ни забытия. И не меняю я ни жен, ни убеждений. Я глупо потому, наверное, честен я. Я глупо потому, я многим не понятен. Наш век к стереотипам так привык. А в логике моей так много белых пятен.

по лужам допоздна я, брожу не замечая улицы дворов, что вижу я во сне, как объяснить не знаю.

Мы в мире этом не одни, но одиноки почему? Идут года, мелькают дни, в них все земное.

Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда. Один и больше никого, и только ты, моя любовь, меня жалеешь одного.

не выйдет срок, или расставание впереди. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом,

0: ах, это братцы о другом.
1: Я так свои песни условно делю на какие-то циклы. Такой северно-морской цикл, он должен быть обязательно представлен, иначе. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Байрам, байрам, байрам, байрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Байрам, байрам, байрам, байрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя.

друзьев, у врагов. Пусть не будет жаркой бани, и воды не будет в чане.

Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене? Ошибка. Жены-то нет. Ты знакомый? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газкам.

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наша верная корыта нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что же у нас? Терпения хватит. Нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди эти двое, есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильнее листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги. За газетой, порхающей над мостовой, обливаемой шоком глазурным, зашевелятся тени собачьей игрой, обратают ночные фигуры.

будет улица гаснуть в себе глубоко, в переулке сливая округу. Если бремя присутствия здесь нелегко, не послать ли на волю по кругу? Не послать ли нам шапку по воле по той, хлебоносной воде по возвратной, отмахавший полмира железной верстой, расстилая утюжные пятна?

Заскулят тормоза, обмотав колесо запаленной газетной холстиной. Эти тени фигуры и небо и все, обдавая угарную псиной. День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильни листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги.

тебя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя.

тебя. Возьму я и поеду далеко вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.

отвела. Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло

Мне пассажир твой снится, дощатый старый пирс, лиловая заря. Как вы присели к нам, загадочная птица, ведь надо аж отдохнуть, летя через моря.

украдкой и отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли из меня, летали вы немало, и вот вернулись вы на тот дощатый пирс. Но желтый лист упал, как будто все пропало.

печальным берегам седого ноября. Ведь караваны ярко

Я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только цветы и деревья в моем кругозоре. Я не владею английским, турецким и шведским. Мой кругозор остается достаточно детским. Только летучие радости, жгучие горе. Только надежды и страхи в моем кругозоре. Греческим я не владею, латынью, санскритом.

и смерть, только звезды и зерна. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Я не владею морским, деревенским, спортивным. Мой кругозор остается почти примитивным. Только твое и мое сокровенное дело, чтобы земля с человечеством вечно летела. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только надежды и страхи в моем кругозоре. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Только рождение и смерть, только звезды и зерна.

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит и так сторожит эту белую полночь, что только тобой эта полночь полна. Какие слова у тебя, красота, ты белое платье по миру проносишь и запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыне мои доброта. Какие слова у дорог торжеством,

Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

все. Первый день в октябре, словно первое ледок на зеленом траве.

Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая. Фиолетовый дым в парках листья сжигает. Вороха легки золотых эполетов и горят, как стихи позабытых поэтов.

журавля в госкирдует, словно два журавля по веселому морю, словно два косаря.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет.

А за бортом, представляешь, как дует, вот и уходит Сибирь в горизонт, в чахлой тайге.

Сибири в Москву, вдруг без нее. Мы заблудимся в чаще, ладно бы в чаще, в сплошных облаках, вдруг без нее. О любви настоящей нам за полгода не вспомнить никак. Мало ли что, может, позже.

чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву, старой Москвой. Эту рану замою, может, не к несчастью, уеду на юг, злые снега задувают зимовьем, солнце встает из непуганных вьюг. Мало ли что может позже присниться, но не забыть мне рек синеву и на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас.

близкие шепнули и в сторонку. Отдохни, сестрица, голова, отдохни, сестрица.

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вей,

Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синеокие дельфины. Здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик посидевший,

0: хлопочут невеселые медузы. Что там в мире, все как было, только ветры стали злее, только солнце чуть остыло, только вымокли аллеи. Я один, по мне топочут ночи-ночи муки-муки. За спиной моей хлопочут ненадежнейшие руки. Грустный мальчик, до свидания, не возьму тебя с собою. Где-то слышатся рыдания над нелепою судьбою. Размножает громкий рупор расфальшивые романсы, и выходит с шуткой глупой человек для конферанса. Пароходик мой любимый, что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покоя. Грустный мальчик, я ведь тертый, тертый берегом и морем. Я плыву от порта к порту, я иду от горя к горю.
1: А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком. И плывут в тех морях,

с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела. Вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли,

Я приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день, все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно.

тоска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет.

что воткнуты, как свечки, в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище. Я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

издалека, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол.

жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

сердце для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбелив все здания,

а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лез, а беседовал как будто с собой.

действительно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер,

От решетки свежо щеке, сыро в тесном подвальчике. Мрак за плечи обнял, как брат. Между прутьев небес квадрат. Город взят белочехами, власть пока что с прорехами. Окна смотрят растерянно, снова воля расстреляна. Казачки.

даже слова такого в толстых чужих словарях. Август ущерб увядание, милый единственный.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя пройдут.

кузова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в новый цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолью.

Палочки, чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Ах, Ваня!

позабытого прохожие меня. Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть, нам не просто друг друга забыть. Но свобода и чистая совесть — это лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится в

хочешь помочь. И что там петербургская промозглая поземка, как песня очень русская, уныла и негромко. Тепло от чувства острова, что светят нам одни Васильевского острова.

Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешелчную виллу, а в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя, а может, вы совсем уже, пардон, шпрыхензидойч?» И судно отвечают: «Я-я-я, что я? Что же ботик потопили?» Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбесов, а ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вечная дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль.

просто, поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль. Как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак. И спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак.

Потуши свечу, занавесь окно. Новый год уже наступил давно. Мы одни не спим, наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз. Мы одни не спим, наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз.

Мы покоя ждем или новых дел. До утра бы ждать, да всему предел.

Я сижу молчу, занавесь окно, потуши свечу, ты задумалась. Я сижу молчу, занавесь окно, потуши свечу.

У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный, как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена.

Остывают дожди, а у падая колен незнакомка сидит,

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил ты.

не воротятся назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном, и будильник тикать будет.

Я на земле бываю редко, ты адрес мой другой имей. На карте маленькая клетка, вся в голубом, в цветах морей. Там ветры волны нагинают, там в шторм работают, суда гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода под самой северной звездою, и без луны, и при луне здесь травы ходят под водою, раззинув пасти в глубине. И рыбы длинные не знают, какая движется беда, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода с бортов ветрами.

Гремит окраина земная, пересоленая вода. Гремит окраина земная, пересоленая вода. И даже там, на теплом юге, где вроде создан рай земной,

расписная, мне корешей своих, видать, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная, пересоленая вода. Мы словно пахари на поле и тралы родственны плугам, но только снегом дышит полюс, сгоняя штормы к берегам. То вечный день, то ночь без края, свидетель нашего тра.

боя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

ума. И голос дорогой дали, все плывет стволов мимо. И так

Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, ничего, что всегда.

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня.

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая,

моя, кончен грог, молочницы скрипят скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год —

Как чудесно в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что отрадно, что тревожно. Замечательно с гостями в коридорной суматохе поделиться новостями, чередуя смех и вздохи. Гости, гости, дорогие, приходите, погостите, приготовил пироги, отдохнете, посидите. Буду почивать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу, пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте сил и неги. Вот вам Гегель, полистайте вот альбом.

Я и сам не знаю, рядом с кем шагаю, по путям вечерним, по ночным путям. Лес стоит, как в сказке, и нехитрой ласки хочется, наверное, и тебе сейчас. А с тобою в паре ходит статный парень. Отчего же часто ты вздыхаешь вновь в этот вечер синий, слишком нежен иней, слишком больно гаснет.

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь ненастья быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

локон стекать в пляске бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник лететь.

Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят огорчения взамен. Все тот же вид из моего окна.

Нежнейшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

0: приходит огорчение взамен. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи. Приходит огорчение взамен. Приходит огорчение взамен.
1: В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире.

И на самом деле, пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо,

Как от ветра прищурившись, этот город любую жизнь обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снегостылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп, и в ночи

обрекает идти на риск, на Норильск, Норильск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп.

Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу у двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге. «Мне нужен друг», — сказал он мне, — «ты видел звезды».

Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь дальний путь, вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим солнце, звездный дым, любовь себе придумаем в полмира. И журавлями в облака надежды пустим, а пока входи, мы потолкуем, друг мой.

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез и счастья? И лучше пусть

лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжно.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет с енотом и цесаркой пляж.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы.

яркий стриг под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнет

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда легкокрылая

Месяца месяцами сменялись до нас. Мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти камни в пыли под ногами у нас были прежде зрачками пленительных глаз. Вместо солнца весь мир озарить не могу, в тайну сущего дверь отворить не могу. В море мысли нашел я жемчужину суть, но от страха

Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной, груз под силу лишь циклопом.

уже как-то лучше. Ну а здесь придется нам целый день бродить по кручам, по ужасным ледникам будем ползать постоянно, по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой, не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Склонны круче, ближе тучи, камни сыпятся гурьбой на пожарный всякий случай. Мы связались меж собой, мы идем по ледопаду, где, представьте, путь такой, хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой, не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Снова нас ведут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова.

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая, в гости ко мне.

0: Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты, длинные, парень один поет.
1: Всяк почтальон

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила зелень.

Через скальные волчьи ворота мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так запритишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты, и пока еще крепкий в беде. Но смотри, поднял руки заката,

вторгаются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь. Открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь.

Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая. Фиолетовый дым в парках листья сжигают, ворохати легки золотых эполетов, и горят, как стихи позабытых поэтов.

кирдует, словно два журавля по веселому морю, словно два косаря.

недели. Солнце желтый моток, лето плыло неярко, словно синий платок

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда легкокрылая вдаль.

до того, как мы чашу судьбы и запьем лучше, милая, чашу иную нальем. Может статься, что сделать глоток пред концом не позволит нам небо в безумстве своем. Мы источник веселья.

медленно плывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разливаясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет.

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греют огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже

летние дни, словно яблоки зимние. Странно, что и корвалол пахнет так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

Жак Лондрей, уроженец Парижа, перебрался в другие края. Жак Лондрей поселился поближе к лучезарным французским морям. Он идет по шикарному пляжу, а вокруг красота, красота. То ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он вниманием женским согретый, никогда и нигде не скулил. Он блондинок любил и брюнеток, а шатенок он тоже любил. Только солнце за скалами ляжет, и к кустам примыкают уста. То ли ге, то ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Жак Лондрей кончил жизнь очень просто, он родною женой был убит. Из-за это огромного роста ему памятник вечный отлит. Он стоит, возвышаясь над пляжем, а на бронзе написано так: то ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня, нам рай земное притяжение. Те, кто потом пройдут за мной тропой любви благословенной, увы, не обретут покой и не встретят радость неизменной. Уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдала бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной ничто холодный, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди. Уже сама любовь награда.

Кем приходишься мне ты, не знаю, но приходишься кем-то навек. Так туманная речка лесная прибегает к скрещению рек. Звезды чиркают по небу косо, и созвездия висят за окном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Изучаю тебя, обличая в самом полном собрании грехов, но между дней череды замечаю запустенье иных берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой Робинзон. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просаг попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю и маршруты коплю про запас. Но ресниц твоих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То довольна ты, то недовольна, то ты памятник, то карусель. Знать в тебе поселился привольно разножанровый месяц апреля. С кем сравню я тебя, угадай-ка? Хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я дед твой Мозаик.

Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене? Ошибка. Жены-то нет. Ты знакомый? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газка.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем сильнее.

того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по

Ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит и так сторожит эту белую полночь.

красота. Ты белое платье по миру проносишь и запахи ливней в ладонях приносишь и льет на пустыне мои доброта. Какие слова у дорог, торжество! Мы мчимся по ливням, любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигая, и капли дрожат на стекле

0: землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги, ничто не болит и не давит долги.
1: Гаснут костры, спит картошка в зале.

0: и так далее. Я не помню слов.
1: Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, надо бы лампочку повесить. Денег все не соберем.

интрижки, сварки, а дом наш, как и прочие, плывет по морю снов. Сквозь строек новогодние подарки, и мне опять всю ночь не спать, не зажигая света, припасть к стеклу.

И в дымных разговорах, где незачем кричать, мы сверим наши истины до точек. И утром нам не надо будет мчать в союз печать, где правда ждет нас штабелями строчек.

Пошел на взлет наш самолет, прижал к земле тоскливый вереск, махнул рукой второй пилот на этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А на земле не то чтобы лес, а просто редкие березы лежат на штурманском столе. Еще не пройденные грозы. Летим всю ночь по курсу ноль. Давным-давно нам надоело смотреть на жизнь через окно и делать дело между делом. Ночной полет, тяжелая работа,

разговор. А я не сплю, благодарю свою судьбу за эту муку, за то, что жизнь я подарю ночным полетом и разлукам. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего, ночной полет, не время для полета, ночной полет полный.

возникает под пение звуков.

игра, горечь или смех, где найти слова, важны для всех, но искать зачем, думать и гадать.

0: и судьба.
1: Что важнее в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

мире лучше от страха стать золою в зале, чем уяснить, что ты лишь случай, прекрасный случай на земле, когда проводишь

моим с тобою хорошо. Нет в мире высшего блаженства, чем осознание пути, когда достигнув совершенства, ты все.

во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий.

Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

весела до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до царского села путь дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль, зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве, к стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве, вот телефонный привет. Жди невеселых гостей, двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь в одиночестве, плачь, это уходит любовь. Мне бы неведомо где почту такую достать, чтобы заклеить тот день, чтобы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит. Кажется, гости пришли.

портной, дизайнер зодчий. Я вас бронить не смею, стал век вещей короче, но век людской длиннее, вещей собачья старость, их ранняя усталость наводит на раздумья и может вызвать

забывай никогда, как хлещет в пристань вода, и как воздух упруг.

даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу

0: А кто там в сером свитере и в шапочке такой, подобно искусителю, нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. А кто там в красной курточке собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи откалывают льды, но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца.
1: Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником Дали, но можно сесть в авто с разбитым, правда, катафотом, чтоб повидать все то, что видится вдали.

Кругом летят покарды, мне левый поворот на стрелку и домой. Вплетается пегас с разбитым миокардом в табун.

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет.

Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших раньше нас. Там слышен голос Миши Хиргиани, спина Крыленко сквозь пургу видна. И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам, поскольку человеку, как и птице, дана такая радость, высота. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь родины своей не уронил. А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком.

корабль, мне пассажир твой снится. Дощатый старый пирс, лиловая заря. Как вы присели к нам, загадочная птица. Ведь надо аж отдохнуть, летя через моря. Нам дали солнце сток, нас ветром наградили.

И отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли из меня, летали вы немало, и вот вернулись вы на тот дощатый пирс. Но желтый лист упал, как будто все пропало.

Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту, стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. 2 дня нас качали, земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забать. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «Собака» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай, хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождение

Каждый маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.

Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По зябшим прохожим, по лицам, пока

не одни, но одиноки почему? Идут года, мелькают дни, в них все земное

века лучом волшебным двух людей. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

Один и больше никого. И только ты, моя любовь, меня жалеешь одного.

Выйдет срок или расставание впереди. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

Помнишь ли ты наш апрель? Да, конечно, мой любимый. Солнышко, что же вспоминать теперь? Годы прошли,

будет зима. Солнышко, я надолго улетал. Что же изменишь, мой любимый? Солнышко.

Все было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг. Волшебный звук из дальней дали напоминает таблон, как барельефный круг медали, как мамин бархат.

пережил когда-то. Меня волнует вновь и вновь. Вот мои памятные даты, вот моя первая любовь. Я помню шум шагов далекий, мне дорог мимолетный взгляд и аромат улыбки легкий, души причудливый наряд.

мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая, звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое в триолях медленных его, плывет мотив над головою,

наполним музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем вот сквер

Книжный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

Стоишь, похожа на зверька и на смешного ангела похожа. Прошу тебя, пожалуйста,

такси находит дом с названием «Разлука». И ты уходишь весело, легко,

не понимая, что десятки лет, когда бывает радостно и больно, поются эти песни.

родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз.

глядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой.

Домик такой спокойный не присел. Вот и пропустил ты то, что ждал. И теперь стоишь один в пути.

что свое терпение исчерпал. Растерял удачу по пути.

Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг.

моей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней, кнутом нащелкивай, попридержи коней, поговорим. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой, такой на ней. Ах, Надя, Надя.

0: и своих коней.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.

Октябрь мой задумчивый и страстный опять пришел ко мне по дымке луговой. И, распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом опавшую листвой. Уж так заведено, что это возвращение привычное для всех рождение мое. И наступает вдруг осеннее прозрение, и обретаю я дыхание свое. А утром на окне, слегка заиндевевшим, распахнутым во двор, в его уснувший сад, я нахожу следы листвы недошумевшей, и с грустью ухожу, чтоб с ней прийти назад.

И распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом

многих дней череда промелькнет без следа, но единственный день вдруг настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез.

А года, года все летят в никуда и ложатся на лица дороги. И скупей наша речь от случайности встречу дается сберечь.

Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает, звеня. Самолет улетает на юг, где давно ожидают меня. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы, раз увидел, так

Люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Мне закаты читают Коран, мне опять вечера, вечера. Вот налево разлегся Тибет, и виднеется справа Сибирь, и тоска по тебе, и холодные руки судьбы.

старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Я с друзьями хожу и пою, я зарю бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что висят перед нами стеной, я плыву к тебе как ледокол, оставляя, представь, за спиной

0: старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде.
1: Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, состоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей. Thank you.

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома, я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома, оставляю я след вдали.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струны, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Бывает море страшных бурь, кромка золотая, нежной лазури, будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь в

Первый снег на землю падал тихо. Умирание снега на земле. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Первый снег на землю падал тихо. Вымирание снега на земле. Алый снег на душу опускаясь, уж не тает волшебством объят. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. Алый снег на душу.

И теперь, махнув рукой, в дорогу прошлому скажу спасибо, отче. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. И теперь, махнув рукой в дорогу, прошлому скажу спасибо, отче. Прошлому скажу спасибо, отче.

будет локон стекать, пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крыши снега.

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник лететь.

золотых крещенских куполах, за индивевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

спят. Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все.

стоит весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята.

Кроны так ярки на фоне круч, тональность синьяка, Моцарта ключ. Сотворил пейзажи Бог, но порой они не ах, что творец решить не смог, за него сумел Ван Гог. И озвучить те картины леса и равнины, снег и сумерки в горах, смог нечаянно бах. Синтоляре фадиес, красный, желтый, голубой, блеск и формула небес, что возникла над тобой. Звук от цвета волны, волны, только слушай и смотри, слух и зрение.

ля лиловая рель, красное, синее сино. Для сирени си прекрасно, как цвет в апельсине.

Тиберда, тиберда, я хотел бы всегда жить в горах над твоею волной. Серебрей серебра, там бурунная рай.

Голубая вода, нет прекрасней твоих тополей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался, поверить,

спуская с этих облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный светит на ушедшие дни.

несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки. Мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы,

Она мне ясно говорит, что лишь для физики открыт душевный мир ее волнений и терзаний. А я ей ясно говорю, ты погляди-ка на зарю, побродим мимо крупноблочных зданий. Она мне говорит, я извиняюсь, в науке я немедля удаляюсь. И цель моих настойчивых расспросов — известный русский физик Ломоносов. Тут вспоминаю я при ней, он не знаком с Лавуазье, но оба в колбах что-то темное варили. В один и тот же день и час они закон нашли для нас, как будто в самом деле сговорились. Вот так я говорю, и мы с тобою могли бы жить единою судьбою. Она мне ждет меня, один философ, не слабый русский физик Ломоносов. Ну хорошо, я говорю, я сам себя перекую, я стану физиком, борцом и патриотом, чтоб протекали наши дни, как у Кюри с его Мари, хотя бы как у Бойля с Мариотом. Она мне, уберите ваши руки, мне чужды все подобные науки, и не таких касается вопросов известный русский физик Ломоносов. Тут я догадываться стал, что уж давно и неспроста все ходит мимо и поглядывает косо. Ни аспирант, ни ассистент, не успевающий студент, очкарик тихий Мишка Ломоносов. Она уже теперь его невеста, а я с печалью обхожу то место, где каменный не ведает износу великий русский физик Ломоносов.

на врагов крупнее жажду по зубам и по уму. Мне из них понятен каждый, я не ясен никому. Я за ними наблюдаю, изучаю каждый шаг. Вы, друзья, мне много дали.

что говорят. Да, конечно, были

и остается мне на вас смотреть, радовать уставшие глаза. А когда закроются мне

Помнишь, летом, родная, с тобою мы гуляли на синей реке над прозрачной спокойной водою.

тобою. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично,

Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах

одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

странность речей, в песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

пахнут короткие дни, словно яблоки зимние. Странно, что и корвалол пахнет так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

Все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль иногда над победами нашими

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается.

И над тундрой метель мечется. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом. И на верфях ледоколы

Иди себе помада купи, ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Если ты пешком не хочешь, гедерманом автобуса. Если ты пешком не хочешь, гедерман троллейбуса. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, мармелад кушить. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, сахар да кушить. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Пойдем, да?

его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

которой не было ни дня. Фальшь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город –

Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый. Лишь бы доски причала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. С молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

А будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну, и белый, белый снег

предать голубизну. И тучи набегут созвездиями гонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться б на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии неудачи и легкая лыжня

иначе, чем теперь, прожить остаток дней, иначе, чем теперь, прожить остаток дней.

солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым-бела, свернуты паруса, хмурятся небеса. Снег и печаль кругом кружится в ноябре, и не махнет крылом парусник на заре. Вот и любовь прошла, речка белым

С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы.

Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

повезет, вы тогда без меры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, пейте, кавалеры.

0: тех.
1: Начинается программа «Два ручных гиппопотама, разделивших первый приз».

Ки обезьяна играет на фортепиано. Обезьяна на фортепиано. По проволоке дама идет, как телеграмма. Дама

белый шут и рыжий шут. Разговор такой ведут: где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, от красный помидор, где купили вы, сеньор, от красный помидор. Вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос, это собственный мой нос.

пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Люки, штурвал блестит колесом, ввиду долгосрочной разлуки, всем выдано брау дюрсо. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, подводная лодка уходит под лед, подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, подводная лодка уходит под лед, подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красотки,

вокруг не приключается, не приключается. Вода соленая,

Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров. Поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину, отнесите ее.

день за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мела пурга, выли метели, а на полях

нас ушла. Так незаметно день за днем жизнь пролетает. Вот уж и март за февралем тихо растаял, будто вчера мела пурга, выли метели. Что же понять давно тогда?

снежных нитей проводов и мокрых крашеных ресниц. И каждый день

во все. Первый день в октябре, словно первое ледок на зеленом.

Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать,

меня, скажи, ты моя тревога и награда. Мне хотя бы раз

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенной над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер, Коля зять известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы, и нараспасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

Перепаление или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожал. Зверю-директору он партой угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять. Навстречу руки в руки, Левочка, уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно. Внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка. Потом опять потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска. И там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый срединский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие? Полсотни игр у смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание в звезду, упавшую за скальную гряду, где ветры

своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

помню, были мы неделю на Таити. Дикий остров, долгожданная стоянка. Обо мне судите, как хотите вы, но всему виной нагая таитянка. Мы французский флаг на мачту поднимали, вижу, в бухту повернули две пироги. В них туземки обнаженные скучали, нам туземцы предлагали по подруге. Капитан твердил для нас, наш король издал указ, никаких контактов с диким населением. Мы-то знали, что ему очень трудно самому у Нептуна в добровольном заключении. Коком я у Бугенвилля 10 лет уж, каюсь глупо, но тогда угнал я лодку, прихватив еды и на подарки ветошь, выбрал смуглую, изящную красотку. Только вышли мы с красоткою на берег, на пути толпа индейцев обступили, догола меня раздели, не поверишь, изучали мое тело и вопили. Чита-я-чита слова, в океане острова, моряку бальзам на душу, но не верю я. Мне теперь куда милей заточение кораблей, к черту все эти любовные материи. Наконец они вернули мне одежду, бедной женщине велели подчиниться. Не до женщины мне было, вот невежда, стал обратно я настойчиво проситься. Отпустили, головами покачали, и команда корабля меня жалела. Говорили, ты подумал бы сначала, перед тем, как убегать на это дело. Капитану ведь мы друзья, промолчал, но понял я, и на рейде у пролива Лаперуза. Мне сказал он, ты кретин, к дикарям ходил один, осудить неверно.

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло,

Отходит теплоход от берега, огни мигают вдалеке, полоска тает света белого, и фотоаппарат в руке. Давно закрыли магазины, где днем бродили мы в жару, где блеск предметов на витрине и шелест веток на ветру. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Собор венчает и прохлада, и мрамор черного креста, и поражают камни клада, и древних амфор красота. В кафе, где платяные зонтики, пленяет кухни аромат, и путник у стола экзотики, и остановки в доме рад. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Огни ночного фейерверка погасли, и гудит гудок, и краски на воде померкли, вода темнеет возле ног. Качает море Средиземное у минаретов и дворцов, невиданное откровенное волнение и мало слов. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов.

перроне разлук, желтизна, пахнет осенью и пирожками. Я на лавке сижу допоздна,

0: вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах. Все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит:

чиновник чужое письмо откроет и станет читать, пока не заплачет, и радостью чьи-то расстроит его, и долго не будет он спать и думать иначе. Иначе, чем думал все эти года, когда ничего для себя, а все лишь отчизне –

летит листва, а их все нет, все нет. И будут ли теперь? Ах, лучше бы было не трогать письма и тихо скончаться, как жил чиновником смирным, и быть погребенным почетно весьма за то, что исправно служил не шельмой трактирным. Но вдруг ему вздумалось, что далеко в неведомом городе Н его ожидают. А с места сорваться совсем нелегко зимой, когда лужи под утро не тают. И все же

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов,

Настроения снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

Сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею, но даст Бог, я.

дня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни.

поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей.

сон назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. 5 грустных солдат не вернулись из холода.

разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте на Яворе. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем в Ялте ноябре. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябре.

нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный оброненный

краешек земли, как коряга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин —

потемневший от времени снимок, силуэт в ореоле на нем, годы бликами неумолимо золотят пелены окоем.

моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где, гитарой бренча, прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты

лжи. Одиночество шлялось за мной и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катя.

этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга,

0: выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.
1: Я вновь повстречал.

отвела. Арбат беру с собою, без него я ни на шаг.

По судну Кострома стучит вода. В сетях антенн качается звезда. А мы стоим и курим, мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции Земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа. А может быть, арктические льды корабль не выпускает из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал: порядок, капитан. То осень бьет в антенны, то зима. 6 баллов бьют по судну Кострома.

0: Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег.
1: Наверное, спешишь к жене?
0: Ошибка. Жены-то нет. Ты знакомый? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят.
1: Сегодня у нас среда.
0: Сегодня у нас беда.
1: Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда?
0: А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска.
1: Давай-ка вперед пока,
0: прибавь-ка, браток, газкам.

0: Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полное купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь ненастья быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.
1: На улицах Москвы

Когда пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся. Не расцветет Москва от погребов до крыш, тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была.

мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим.

0: Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наша верная корыта нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди, эти двое есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.
1: А будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну, и белый, белый снег

0: предать голубизну. И тучи набегут, созвездия негонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый, старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии неудачи, и легкая лыжня помчится от дверей, и, может быть, тогда удастся нам иначе, иначе, чем теперь, прожить остаток дней, иначе, чем теперь, прожить остаток дней.
1: Сижу я, братцы, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог петухов. Вот я, говорю, и делаю это самое ракеты, перекрывая Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю,

Планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство. В наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты. И перекрыл Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет.

действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти непраздничные вещи он шьет для непутевых таких же чудаков. А нас пускай отпустит на зрелище полегче, без этих сложных песен.

Аня мечет баночку и корочки, да не всем гостям дает, а по выбору. Это парень говорит нашей Лорочке, а вот жаву достает ей и висберга. Но тут гости все ко мне обращаются, будто я им большевец или Зыкина. Ну а Лорка под столом все щипается, мол, завязывай налево позыркивать. А я гляжу сквозь телевизор взором, и мысль моя ясна, как бирюза. Пора хватать подшивку кругозора и оборвись, куда

0: две жизни прожить не дано.
1: Арбат беру с собою, без него я ни на шаг.

А мы лежим перед броском. Нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд. А на затвор легла роса и грезится веселый май, и хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, там сквозь березовый конвой ползет лавина саранчи на город за твоей спиной. И ахнет рот.

0: конец. Взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи: ты слышишь, потерпи, родной. И над тобой стоят врачи, и кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком.

море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход,

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

наполним музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем, вот сквер, пройдемся ж.

и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание в звезду, упавшую за скальную гряду.

в своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наше верное корыто нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди эти двое, есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. Игра встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым.

Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, между прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси.

любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни

затеяв детскую игру. И ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг.

Наша молодость прошла. Но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня. Хоть на 3 дня.

Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

0: все.
1: Первый день в октябре, словно первое ледок на зеленой траве.

Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать,

меня, скажи, ты моя тревога и награда. Мне

идет. Сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

ночной.

гонит ночь облака. Мы сидим без огня, но тревога никак не покинет меня. Будто кто-то в окне ждет неведомых бед, неизвестнейший мне, но знакомый.

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. И заснуть нам пора, только сон не идет, и наш дом, как корабль, через вьюгу плывет. Что за ветер гудит, видно дело к весне, ну да кто ж там стоит?

звезды, представьте, сквозь тучи мигают. Над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. Это ветры трубят предвесенний салют. Как люблю я тебя, как безумно люблю. Эта ночь, как во сне, этот сон без конца. Чье лицо там в окне? Никакого лица. Ветер летит поперек небосвода и ветви ломает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают. Над белой зимою поселка турист,

Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят.

Нежнейшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

лук порезанный на части, и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи. Приходит огорчение взамен, приходит огорчение взамен.

голове моего математика. Вся вселенная встала вверх дном, а у новой земли ходит Арктика, ходит Арктика ходуном. Ходят белые льды, как дредноуты, бьются, будто бы богатыри. Ах, давно бы ты мне, ах, давно бы ты написала б в страничке две-три. Написала б ты мне про Голландию, где большие тюльпаны растут. Написала б ты мне про Шотландию, где печальные песни поют. Но никак не приходит послание, и от этого грустно в груди. Ни тебя, ни письма, ни Голландии, только этот очкарик нудит. Понудит он, и все ухмыляется, блещет лысиный розовый круг. А под лысиной так получается, что Америке скоро каюк. А в Америке парни усталые все хлопочут, чтоб мы померли. Дайте землю, товарищи, старую, не хочу больше новой земли. С математиком серым, как олово, скоро бросим прощание слезу.

саду, где стужа веет от земли. Два привидения только что прошли, глаза мертвы, давно устал вялить.

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть всегда.

сломанных частей и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, состоящий из Натальи, позорным ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей. А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенной над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок, Серега Мухин, отпускающий усы, и нараспасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

Скрепление или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожан. Зверю-директору он партою угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою Коля зять. Навстречу руки в бруки Левочка Уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно. Внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев, как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка. Потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска. И там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался

в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат, но где найдет он старый сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие? Полсотни игр у смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах,

Лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осадок.

низко, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наших.

что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без

вспыхнув, пройдет прелесть тепла, новые дни, как тот. Те же ручьи, те же дома.

Твой скорый заправляется водой на перроне. Поезд скорый заправляется водой.

перроне поезд скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. А когда настанет утро с новой радугой, тревогу припадешь

перроне поезд скоро заправляется водой. На перроне поезд скоро заправляется водой. До свидания, до свидания, между прочим.

морской заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется.

здесь года, если б не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался, поверить,

0: Однажды дав вниз молодой, за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гул раздавался. Не догнаться, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю. Ага, догнал, плутовка, стой, ее платок в руке остался. Она скользнула в лес густой, а он у волков в нем испугался. Я тоже около стою, жду черноокую свою, ах, отзовись тебя, молю. Однажды дав вниз молодой, за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гул раздавался. Не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановить тебя, молю.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

Я башку его лопатой зацепил, и ничего. Быть Валерочке богатым не узнали мы.

Иди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил, и в час полуночный, и странный, не прячет звезд во тьме лицо. Смотри,

по самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы.

масштаба. Конечный пункт — асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12.

девушка, помнишь ли ты наш апрель? Да, конечно, мой любимый. Солнышко, что же вспоминать теперь? Годы прошли.

Белый снег и будет зима. Солнышко, я надолго улетал. Что же изменишь, мой любимый? Солнышко.

в нашем доме. Война отгремела, вновь земля зеленела.

спят. Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все

дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата и ребята.

а может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят,

На майский вальс. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

пока не объясним. Причем большие чувства не в радость, если дети, гулянье с собакой, и все труднее врать. Зачем они приходят, никто вам не ответит, но все уже случилось, и что теперь гадать?

домик на юге Германии. Сон, обывательский бред. Если б я знал все заранее,

заплутаю в обмане, сам не желая того. Не рассказать мне, Германия, вам про себя самого. Сколько пытался, так где уж там, если так долго меня помнит немецкая девушка, и все не может понять,

зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь, и ничего не поделаешь, как бы мне не было.

0: что он покинул этот дом, покинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул.
1: Она мне ясно говорит, что лишь для физики открыт душевный мир ее волнений и терзаний. А я ей ясно говорю, ты погляди-ка на зарю, побродим мимо крупноблочных зданий. Она мне говорит, я извиняюсь, в науке я немедля удаляюсь. И цель моих настойчивых расспросов — известный русский физик Ломоносов. Тут вспоминаю я при ней, он не знаком с Лавуазье, но оба в колбах что-то темное варили. В один и тот же день и час они закон нашли для нас, как будто в самом деле сговорились. Вот так я говорю, и мы с тобою могли бы жить единою судьбою. Она мне ждет меня, один философ, не слабый русский физик Ломоносов. Ну хорошо, я говорю, я сам себя перекую, я стану физиком, борцом и патриотом, чтоб протекали наши дни, как у Кюри с его Мари, хотя бы как у Бойля с Мариотом. Она мне, уберите ваши руки, мне чужды все подобные науки, и не таких касается вопросов известный русский физик Ломоносов. Тут я догадываться стал, что уж давно и неспроста все ходит мимо и поглядывает косо. Ни аспирант, ни ассистент, ни успевающий студент, очкарик тихий Мишка Ломоносов. Она уже теперь его невеста, а я с печалью обхожу то место, где каменный не ведает износу великий русский физик Ломоносов.

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня.

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая,

моя, кончен грог, молошницы скрипят скрипку в гроб, как девочку скрипач.

Куда девались звезды, упавшие в моря? Маяк кричит тревожно, я говорю серьезно, пока еще не поздно списаться с корабля, но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пропьем, но флот не опозорим, мы все пройдем, но флот не посрамим.

шмеет трубу и задний ход. Труба дымит опасно, винты скрипят ужасно, и никому не ясно, чем кончится поход. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пройдем, но флот не опозорим.

Но все же нет печали, досады даже нет. Видали вы едва ли все то, что мы видали. На вас не напасешься, ребята, сигаретам и в морях. Не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пройдем, но флот не опозорим. Мы все пропьем, но флот не опозорим.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль, зябнет березовый куст. Два беспризорных

0: Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

ты порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача.

В ближних домах и вдали кто-то в квартиру звонит. Кажется, гость.

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки желанный покой, будний день почтальон. Четки не твердой рукой и малиновый звон. Был у меня на окне в банке нежный цветок. Я стебельки много дней поливал и берег. Там из окна иногда наблюдал за детьми. Думал, как ловко беда управляет людьми.

нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

По приказу мы стреляли и стреляли. Я дрожал, как отлетающие души. Запишите меня в список негодяев, если он теперь еще кому-то нужен. Запишите, запишите меня в список негодяев.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все

Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, вне в море синие глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как Антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей, и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, стоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей.

воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер

любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение. Да и вспомнить, чего там пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив,

Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших ранее.

И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам, поскольку человеку, как и птице, дана такая радость, высота. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь родины своей не уронил. А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком,

детка, ему мать плачит, она ему любит, и она ему мать, она ему хочет, и обнимать. Таш-туши, таш-туши, мадам попугай, таш-туши, таш-туши, билет всем давай. Моя жена кекила, черный как холера, с длинным носом красным и лицом ужасным.

начинается программа «Два ручных гиппопотама, разделивших первый приз».

Руки обезьяна играет на фортепиано. Обезьяна на фортепиано. По проволоке дама идет, как телеграмма. Дама

белый шут и рыжий шут. Разговор такой ведут: где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, этот красный помидор, где купили вы, сеньор, этот красный помидор.

невежливый вопрос. Вот невежливый вопрос. Вот невежливый вопрос. Это собственный мой нос. Негритянка Мэри Грей.

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда ты пришла.

отцом не позволит нам небо в безумстве своем. Мы источник веселья и скорби рудник, мы вместилище скверны и чистый родник. Человек словно в зеркале, мир многолик.

И остаток осень желтая кружила. Вот он, странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и в тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы таем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем. Нам бы встать да оглянуться, оглядеться б, но за даром мы все крутимся, как блюдца непрекаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Ну да где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться, улетаем, улетаем. Постараемся присниться, улетаем, улетаем.

позорно, станешь ты музыкантом придворным. Будешь вдоволь есть и пить, стану я тебя любить. Нет, король, фальшивый.

галактик нетленных, надленных, над миром, где синь и багрянец, где ночь кружит купол вселенной, где буйствует протуберанец, где, как идеалы, уроды, обманчивы правила секса.